ну, лето, погоди, постой. Мы еще не договорили, как говорится. Хоть жаркий сезон уже и спешит попрощаться с нами. Ну, кто бы что ни говорил, прощаться с ним. Как-то еще желания нет. Такие мысли. В столице 3 часа, практически 20 минут на Ретро FM. Скоро услышим Пэтти Райан и группу «Кино».

Не знаю, может быть, совпадение, или просто более популяризированная тема, или более интересное занятие, но чаще остальных птиц в новостях, в новостных лентах мелькают воробьи, перепись которых... Ну, вроде каждый год производится. В этом году, вроде на перепись воробьев, потратят около 14 миллионов рублей в России. Нехило. Столица 3 часа 35 минут. На Ретро-ФМ приближается Юрий Антонов и Кардиганс. Всем отличной субботы, отличного отдыха.

0: спустя.
1: Ну уж не 20 лет спустя, не буду наговаривать, но они, Саша Светлов и Рита Субботина, первая смена возвращается в бодрые эфирные ряды на Ретро-ФМ. Понедельник, 31 августа, это случится, есть инсайдерская информация. Ребята готовят для нас новые игры, забавы, развлечения. С 7 до 11 на будник, начиная со следующей недели, проверяем это. Ну а сейчас ждем и слушаем на Ретро-ФМ Бананураму и команда Баккара. Не впереди. В столице 3 часа 49.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Наоборот, некоторые не любят, когда их сравнивают с кем-то, но в случае, когда тебя сравнивают с легендами, это уже другой уровень, другие эмоции. Сестры Мэйбот на Ретро-ФМ, которых нет, называли второй Аббой, а та самая Абба, как и команда Саваш и Аква, впереди на Ретро-ФМ. Скоро их услышим. Никуда не разбегайтесь, в столице 4 часа 19 минут.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

0: Только лето.
1: Только ретро-ФМ.
2: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо в них.

Ребяточки, все, кто рассчитывал на плавное погодное межсезонье столицы не только, судя по настроениям и прогнозам синоптиков, прекращайте так считать. Готовьтесь к отсутствию бабьего лета. Его не будет, будут аномальные ливни. Они нам, может, не нужны, но... Такой факт. Такие метеопрогнозы. Что же до ближайшего музыкального будущего на Ретро-ФМ, то тут все стопроцентно хитово. Скоро услышим Патрисию Касс и Игоря Корнелюка. В столице 4 часа 36 минут.

Смотреть можно, руками не трогать, хотя даже при всем желании у героя этой истории Тайпа дотянуться до прекрасного, ну, это маловероятно, что выйдет, от этого он и страдает, можно смотреть, восхищаться. И Тайпа, кстати, можно поздравить с прошедшим, с наступившим днем рождения, 27 августа ему стукнуло 61. Это Ретро FM, это Modern Talking и синяя птица на ближайшее.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 5 часов в Москве. Движемся вперед из песни. Песни из бриллиантовой руки здесь, на Ретро FM.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

Боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную косим трын-траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын-траву на поляне. И от страха все быстрее песенку поют.

Среди тех, кто умеет вдохнуть вторую жизнь в ту или иную музыкальную историю, Бонни М далеко не на последнем месте. Согласно интернетам, за свою карьеру ребята записали 49 официальных кавер-версий на песни других исполнителей. И это в том числе, это их адаптация культовой песни Боба Марли. 49 звучит весьма масштабно. Похоже даже на кавер-конвейер, скажем так. Но не осуждаем, конечно. Могут, умеют, делают. В столице 5 часов 20 минут. На Ретро FM скоро услышим Пола Янга и Дмитрия Маликова.

при летнем дожде нет. Внимательнее, осторожнее, что ли, на дорогах. Вы смотрели, что сегодня 29 августа отмечается день дальнобойщика, день рождения мотоцикла. Держу вас, как говорится, столица, 5:35, несколько минут наших ожиданий. Слышим на Ретро-ФМ Стинга.

как есть 50 оттенков серого, так не меньше из зеленого. Наш с вами человеческий глаз различает больше оттенков зеленого, чем любого другого цвета, поэтому изображение приборов ночного видения именно зеленое. А еще от зеленого цвета глаза устают меньше. Высмотрел вот только что фактов и давай умничать. В целом продолжаем с вами нескучно отдыхать вместе. За наш музыкальный цвет настроения далее на Retro FM будут отвечать и возьмутся Майкл Джексон и Адриано Челентано. В столице без 10:06. Всем доброго утра еще.

0: Любое странное поведение не странно, когда ты влюблен. Такие мысли в далеких 80-х Рики и Повари наложили на музыку. Мы с тех времен слушаем, переслушаем. Что же, до актуального времени, то 6 часов 20 минут в столице. На Retro FM скоро о себе музыкально напомнят Пэтти Райан и Диджей Мендес.
1: Реклама.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
4: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
5: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ. Вечеринка.
6: Ровно в 21.00.
7: Лучшие танцевальные хиты
6: в неповторимом миксе.
7: Вечеринка Retro FM.
8: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: продолжаем с вами делать все, чтобы ничего не делать. Другими словами, продолжаем с вами отдыхать в проверенной времени музыкальной компании на Retro FM. На смену Пэтти Райан уже выдвинулись Queen и Мираж в столице. 6:35. Всем доброго утра.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет малооблачно, ветер восточный с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

этому музыкальному детищу под названием Children Роберта Майлза уже точно за 30 плюс. Трек стал основоположником стиля Dream House и вывел электронную музыку к широкому слушателю с чистым гуманным посылом. В столице тем временем 6 часов 49 минут. В наше полное выходное распоряжение до финала этого часа на Retro FM попадут хиты Абы и Владимира Высоцкого.

Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все.

весь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.

воды вешние прольет. Я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Бродит кот на патриарших прудах, а на хитровке

Москва не станет родной, но я знать хочу ее и любить. Так покажите, москвичи, город свой, а коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд —

Музыка будущего, по мнению Доны Саммер, ее музыкальной команды единомышленников, в далеком 77-м году будет звучать именно так. Отчасти предчувствие их не подвело. Трек заложил огромный фундамент для всей будущей электронной танцевальной музыки в разных направлениях, техно, хауса и других. В целом, кто куда, мы с вами вперед, конечно. Скорпионс и Наталья Ветлицкая скоро составят нам в этом

0: Как были, так и остаются с нами проверенные временем хиты на Ретро-ФМ. И только ими дело не ограничивается, когда в ход идет наше новое приложение Radio Hub. Еще подкасты популярных шоу и множество интернет-потоков, помимо основного эфира. Вот это уже больше похоже. Это же полный комплект, который доступен всем. Ищите и скачивайте Radio Hub в магазинах приложений. Как только так, сразу включайте Ретро-ФМ в любое время, в любом месте. Наши подкасты точно. Их можно скачивать и переслушивать, даже когда нет интернета. С интернетом, конечно, хорошо, но и без него можем справиться. Всем доброго утра. В столице 7 часов 36 выходных минут. На Ретро-ФМ наготове Рики Повери и Backstreet Boys.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет малооблачно, ветер восточный с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Лечение грыж позвоночника без операции. В клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-3007. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Шоу, где характер решает все.
8: Вставай, вставай!
7: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
8: Да!
7: Болей за Ростов-на-Дону. 6 сентября в 17.00. Для лиц старше 16 лет.
9: Вечеринка. Ретро-ФМ.
10: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
11: Лучшие танцевальные хиты
10: в неповторимом миксе.
12: За 4 моря, за 4 солнца.
13: Каждый день ровно в 21.00.

у кого недостаток сна в организме, выходные в перспективе хоть как-то могут помочь исправить это упущение. Пойду испытают на себе, что ли, лично. Вы на Ретро FM сразу после грядущих Сабрины и Джо Дассена. Ровно в 8 по Москве. Встречайте Андрея Мариева. Всем не скучно. Меня зовут Дмитрий Майоров. Услышимся.

0: А что это половинку-то? Может быть, половину и еще четверть? Ну, просто для того, чтобы было. Леонид Агутин на Ретро FM, 8 часов 8 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Доброго утра, здравствуйте, друзья. Давайте окунемся в глубины астрологии.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Поехали. Сегодня 29 августа, суббота. Этот день лучше всего посвятить отдыху, тишине и тому, что приносит радость. Овны, прогулки у воды, прослушивание музыки, общение с близкими – это лучший план на сегодня. Тельцы, позвольте этому дню течь свободно, без жестких графиков, без ожиданий и целей. Близнецы, выделите время на прогулку или другую физическую активность. Это позволит вам упорядочить мысли. Раки. Хороший день для восстановления эмоционального равновесия. Львы, задумайтесь над событиями последних дней. Вы увидите подсказки, что требует перемен. Девы, если упорно настаивать на своем, это может привести к обострению конфликта. Оно вам это надо? Весы. Наведите дома чистоту, это восстановит и порядок внутри тоже. Скорпионы. Сегодня стоит заняться чем-то спокойным, например, чтением, просмотром кино или расслабляющими процедурами. Стрельцы. Уделите немного времени своим старшим близким, спросите их о делах, просто побудьте рядом. Козероги. Могут возникнуть неожиданные повороты, поэтому избегайте тем, способных вызвать расстройство или споры. Водолеи. Не связывайте самооценку с денежными вопросами или финансовыми делами. Рыбы. Сегодня вам будет полезно побыть в одиночестве или в узком кругу, доверяя интуиции и наблюдая за внутренними ощущениями.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Ну, друзья, ночь нам уже отмигала всеми своими огнями. Вовсю уже пусть облачное, но утро над Москвой уж совершенно точно. Группа Secret Service на Retro FM, 8 часов и 20 минут. Желаю всем, коль вы проснулись не по будильнику, и дальше проведите этот день, ну, совершенно в добровольном порядке, чтобы вас никто ни к чему не принуждал. Совсем скоро ансамбль «Веселые ребята» и «Живаго». Еще выпуск новостей не пропустите.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о Милен Фармер, как пришла популярность к французской королеве поп-музыки и при чем тут Юлия Савичева. Узнаете уже сегодня, в час дня. Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
4: Красное платье или зеленое, горы или пляж, клубничное мороженое или шоколадное. Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио, ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
5: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
6: Почему сразу сам топай?
7: Потому что топать совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
8: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00.
9: Ростов-на-Дону. Застройщик ОАЭ за 1 UC Don. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
10: Утреннее шоу.
11: Первая смена.
10: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
12: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: Но требовать от человека написать письмо в нынешние времена, если только электронное, это, конечно, уже сильно много от него хотеть. Ансамбль «Веселые ребята» на Ретро-ФМ. В качестве музыкального пожелания доброго утра всем, кто вознамерился сделать что-то очень серьезное и энергозатратное.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет малооблачно, ветер восточный с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечеринка Ретро-ФМ.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
4: Лучшие танцевальные хиты
1: в неповторимом миксе.
4: Каждый день
1: ровно в 21:00. Вечеринка.
5: Реклама.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во фреш от 1 999 тысяч рублей. «Хавейл М6». Больше возможностей для каждого дня. Тилерский центр «Фреш». Вавилова, 59Е.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
4: Радио Хаб. 12+.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Вот это совершенно правильный подход, мотивирующий. Все ты сможешь, дорогой друг, если только захочешь. Дуэт Modern Talking на Retro FM. Казалось бы, диско, легковесная танцевальная музыка. 8:35 в столице. Всем доброго утра.

Обычно жизненный сценарий как строится? Всегда, всегда, потом очень-очень часто, потом, ну, да-да, хорошо, я хотел бы видеть тебя рядом с тобой, с собой, а потом, собственно говоря, иногда встречи по пятницам и так далее. В смысле, все реже, реже, реже. Дуэт Erasure на Retro-FM. Реже и Рейжа, согласитесь, где-то рядом. 8 часов почти 50 минут в столице. Всем желаю доброго утра. Дальше Фэнси и Юрий Шатунов.

0: Вот так вот уходить, не прощаясь, как предполагают некоторые, это на самом деле довольно эгоистичный способ, потому что оставляешь людей в недоумении, чего приходил, что сказать хотел. Джимми Саммервиль на Ретро FM, 9 часов и 6 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Доброго утра! Желаю всем, пока не ухожу никуда, наоборот, предполагаю ближайшие часы провести вместе с вами, и дальше будем слушать вашу любимую музыку здесь на Ретро FM. А пока, что день грядущий нам готовит, узнаем.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня 29 августа, суббота, и этот день лучше всего посвятить отдыху, тишине и тому, что приносит радость, то есть отдых и тишина. Овны, прогулки у воды, прослушивание музыки, общение с близкими – это лучший план на сегодня. Тельцы, позвольте этому дню течь свободно, без жестких графиков, без ожиданий и цели. Близнецы, выделите время на прогулку или другую физическую активность, это позволит вам упорядочить мысли. Раки, хороший день для восстановления эмоционального равновесия. Львы, задумайтесь над событиями последних дней, вы увидите подсказку.

подсказки, что требует перемен. Девы, если упорно настаивать на своем, это может привести к обострению конфликта. Весы, наведите дома чистоту, это восстановит также и порядок внутри вас. Скорпионы, сегодня стоит заняться чем-то спокойным, например, чтением, просмотром фильмов.

0: И если вдруг, что называется, налетела грусть, это понятное дело, лето заканчивается, это нормальное состояние любого человека, рефлексирующего, мыслящего в этот климатический период. Рикардо Фолли на Ретро FM в 9 часов и почти 20 минут. Доброго всем утра, несмотря на климатическую грусть. Дальше Балтимора, Ирина Аллегрова на Ретро FM.
1: Реклама.
2: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
6: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
7: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Фрэш» от 1 999 тысяч рублей. «Хавейл М6». Больше возможностей для каждого дня. Тилерский центр «Фрэш». Вавилова, 59Е.
8: Утреннее шоу.
9: Первая смена.
8: По будням с 7 до 11 на Ретро FM. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
9: Ретро FM.
10: Телефон рекламной службы Ретро FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Это, я думаю, кто-то под холодный душ сейчас залез и вот такими вот руладами оглашает пространство квартиры. Или на пробежку выбежал, почему бы и нет. Балтимора на ретро-ФМ, их легендарный Тарзан Бой. Девять тридцать. Столица, Марат Бекметов и новости, подоспевшие к этому утреннему часу. Доброе утро, Марат.
1: Доброе утро. Россияне с 1 сентября смогут взять ипотечные каникулы при рождении второго ребенка. Мера распространяется и на усыновителей. Поправки об этом внесены в закон о потребительском кредите. Льготный период может составлять до 18 месяцев, но длится, пока ребенку не исполнится 1.5 года. Для приемного срок отсчитывается с даты усыновления. Заявление можно подать в течение 180 дней. Жилье при этом должно быть единственным, а сумма кредита не больше 15 миллионов рублей. Самыми востребованными направлениями для поступления в вузы в этом году стали педагогическое образование и лечебное дело. Таковы данные Миноборнауки. Кроме того, популярное строительство, информатика и вычислительная техника, психолого-педагогическое образование, прикладная информатика, информационные системы и технологии, а также электроэнергетика. В вузы уже поступили больше 450 тысяч человек, а окончательные данные приемной кампании по всем уровням высшего образования будут известны в конце сентября. Усилители сигнала сотовой связи и интернета начнут устанавливать в поездах. До конца этого года оборудование появится на всех составах «Аврора», курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом. Также усилителями планируется оснастить поезда «Буревестник» на маршруте Москва-Нижний Новгород. Сейчас сотовая связь покрывает только около 30% российских железных дорог. Основные барьеры для расширения покрытия – это значительные затраты на строительство вышек и низкая окупаемость. Сегодня у православных христиан третий спас, спас не рукотворный, ореховый или хлебный. Ежегодно он отмечается 29 августа. В этот день принято выпекать из нового урожая хлеб. Кроме того, хозяйки делали пироги с грибами из новой муки и готовили блюда с орехами. Успенский пост к этому дню заканчивался, а значит, можно было ставить на стол мясные и рыбные блюда. Но во главе стола были хлеб, орехи, мед и яблоки. Считалось, что если человек отведает от каждого блюда, то исполнится его желание. Великобритания обозначила намерение провести чемпионат мира по футболу в 2042 году. Идею выдвинул премьер-министр Энди Бёрна. Он выступил с предложением на встречу с мэрами городов, которая состоялась в новом офисе премьера в Манчестере. Британская пресса пишет, что глава правительства ведет переговоры с футбольной ассоциацией Англии и английской премьер-лигой о возможности подачи соответствующей заявки. Чемпионат мира по футболу в этом году, напомню, прошел в США, Канаде и Мексике. Следующий турнир состоится в 2030-м на территории Испании, Португалии и Марокко, а в 2034 году Мундиаль примет Саудовская Аравия. В конце выпуска курса валют. На выходные и ближайший понедельник доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек. На этом у меня пока все. Далее музыка и Андрей Мареев на Ретро-ФМ. Всем доброго утра.

0: Достаточно часто случается такой момент, мы слышим песню, мы ее любим, нам кажется, мы знаем и ее, и кто ее поет, и, может быть, даже некоторые моменты из творческой истории этого артиста, но выходит в эфир программа «Ю», и мы понимаем, что знали далеко не все. Кстати говоря, сегодня программа «Ю» в 13.00 как раз выйдет в эфир, и Юра Гурьянов расскажет о творчестве самобытной французской певицы Милен Фармер. Не пропустите!
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет малооблачно, ветер восточный с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
2: Вечеринка. Ровно в 21.00.
1: Лучшие танцевальные хиты.
2: В неповторимом миксе.
1: Вечеринка «Ретро-ФМ». Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: И заметьте, друзья, не «вернись, я все прощу» и никаких там «на коленях умоляю». Просто «хочу, чтоб ты вернулся» и все. И чтоб к 10 был дома, проверю. «Бананарама» на Ретро FM. Вот такое волевое девичье британское трио. 9 часов и почти 50 минут. Точное утреннее московское. Скоро «Битлз» и группа «Мираж» на Ретро FM.
1: Реклама.
2: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
3: Доступно при наличии счета для бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
4: ДОДА за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение ДОДА пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на ДОДА.ру и приложение. Продавец ООО ДОДА Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: Помните, как в фильме Иван Васильевич меняет профессию? Любишь боярыню? Люблю. Так женись, что ж тебе еще надо? Игорь Николаев, Наташа Королева. Такси, такси в 10 часов и 7 минут. Если вы сейчас именно там, друзья, не обязательно принимать как стимул к действию все это. Доброго утра просто.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Поехали. Сегодня 29 августа, суббота, и этот день лучше всего посвятить отдыху, тишине и тому, что приносит радость. Овны, прогулки у воды, прослушивание музыки, общение с близкими – лучший план на сегодня. Тельцы, позвольте этому дню течь свободно, без жестких графиков, без ожиданий и целей. Близнецы, выделите время на прогулку или другую физическую активность, это позволит вам упорядочить мысли. Раки, хороший день для восстановления эмоционального равновесия. Львы, задумайтесь над событиями последних дней, вы увидите подсказки, что требует перемен. Девы,

0: Если упорно настаивать на своем, это может привести к обострению конфликта. Весы. Наведите дома чистоту. Это восстановит и порядок внутри вас тоже. Скорпионы. Сегодня стоит заняться чем-то спокойным. Например, чтением, просмотром фильмов или расслабляющими процедурами. Стрельцы. Уделите немного времени своим старшим близким. Спросите о делах. Просто побудьте рядом. Козероги. Могут возникнуть неожиданные повороты, поэтому избегайте тем, способных вызвать расстройство или споры. Водолеи. Не связывайте самооценку с денежными вопросами. Рыбы. Сегодня вам будет полезно побыть в одиночестве или в узком кругу, доверяя интуиции и наблюдая за внутренними ощущениями. Короче говоря, прислушайтесь к себе.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: вот одно только слово звучал, говорит слово, гораздо больше, чем многословные письма и даже голосные письма, и даже песни, вместе с песней, прекрасной мелодией, песней, прекрасной аранжировкой, и так далее, отличается песня Криста Дебурга на Радио ФМ, на Криста Дебурга, на Радио ФМ, на Радио ФМ, на Радио ФМ, на Радио ФМ, на Радио ФМ, на Радио ФМ, на Радио ФМ, на Радио ФМ, на
1: Радио Друзья, по вашим многочисленным просьбам, шоу, дорогие гости, просьба будет, шоу, дорогие гости, будет советы. Самые интересные вопросы, самые оригинальные ответы наших гостей. Слушайте ваше любимое шоу с Максимом Ковалевским, ваше любимое шоу с Максимом
2: Ковалевским. Каждое воскресенье, час дня, на Реклама.
3: ВКБ на все. Экранный СНС. Для юридических лиц. Аналитический эмулятор. Для специфических лиц. Ковных ищек. Розовых граждан. Под стеканом лейком. Предусмотрено отношение платежа. АРБ на все. Надежный стоит для вашего бизнеса. Звоните
4: 88 900 рублей. Гарантия 2 года. Автотренд. Гарантия

0: кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
1: Шоу, где характер решает все.
2: Вставай, вставай!
1: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
2: Да!
1: Болей за Ростов-на-Дону 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
3: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио.

0: Жизнь вообще такая удивительная штука, что вопросов в ней гораздо больше, чем ответов, и это здорово, это стимулирует. Стимулирует человека пытаться найти те самые недостающие ответы. Самоцветы на Ретро-ФМ. Десять тридцать в Москве. Марат Бекметов и подоспевшие к этому часу новости. Доброе утро, Марат.
1: Доброе утро. Правительство направит свыше 2,5 миллиардов рублей на развитие Дальнего Востока. Средства пойдут на реализацию планов социального развития центров экономического роста. Как сообщили в пресс-службе Кабинета министров, поддержка регионов Дальневосточного округа ведется на системной основе по поручению президента. В частности, с помощью субсидий будет отремонтирован центральный стадион в Улан-Удэ, а в Магадане проведут работы по укреплению берега Охотского моря. Каждый третий россиянин оплачивает покупки через QR-код. Среди тех, кто не использует этот способ, 29% не видят в нем преимуществ, а еще четверть не привыкли к нему. 24% не хотят доставать телефон и открывать банковское приложение, а почти каждый пятый считает оплату по QR-коду более медленной, чем банковской картой. Несмотря на распространение новых платежных сервисов, привычными для покупателей остаются банковские карты и наличные. Еще 10 беспилотных ласточек запустят на МЦК. Как сообщили в РЖД, до конца года на Московское центральное кольцо выйдут дополнительные составы, работающие в автоматическом режиме. Регулярные рейсы на ласточки в режиме автопилота запустили по МЦК 2 года назад. Сейчас на маршруте один поезд. Он проехал уже 200 тысяч километров. Машинист находится в кабине для контроля, на открытии и закрытии дверей, а автоматика полностью берет на себя ведение поезда. Сочинский фермер собрал первый в России урожай бананов. Общий вес

0: Пусть дорога вдаль бежит, грусть пусть на сердце не лежит. Как говорится, это я желаю всем, кто сейчас находится за рулем или просто в пути в качестве пассажира. Крис Рина, Ретро FM, 10 часов 35 минут. Дальше, друзья, дуэт Роксет, Алексей Глызин и Рафаэла Кара.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет малооблачно, ветер восточный с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
7: Сахарный диабет первого и второго типа лечат в санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и

0: Желание послушать любимую песню человека может накрыть где угодно, друзья, в том числе и в машине, конечно же. Это я к чему? Новое приложение Retro FM, оно быстрое, удобное и никаких лишних кнопок, скачивайте его. Лучшая музыка, подкасты популярных шоу и множество интернет-потоков. Все это совершенно бесплатно, без регистрации. И, кстати, скачанные подкасты можно слушать даже офлайн, то есть когда нет интернета. Radio Hub, друзья, новое приложение Retro FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте на здоровье Retro FM, где бы вы ни находились.
1: Реклама.
2: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на dodapizza.ru и приложение. Продавец ООО «Дода Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
8: Не думая о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
9: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
6: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич.м.ру». Реклама АО «БД».
10: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
11: «Пятерочка» доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
12: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».

0: Ну что, друзья, наденем панамы и на Багамы, Бонием нам в попутный, как говорится, след. 11 часов и 20 минут почти в столице. Всем желаю доброго пока что еще утра, настроения субботнего. Ну и чтобы все ваши планы выходного дня непременно сбылись. Меня зовут Андрей Мареев. Совсем скоро услышим Владимира Преснякова, Фила Коллинза и Юрия Шатунова.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о Милен Фармер, как пришла популярность к французской королеве поп-музыки и при чем тут Юлия Савичева, узнаете уже сегодня в час дня. Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
4: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588 и ВКМенюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
5: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
6: Максидом. Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Высота «Ремстрой» продает теплоизоляцию.

ровно в 21.00. Вечеринка RetroFM. Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Кто-то уезжает, а кто-то возвращается. Вот, например, Саш Светлов и Рит Субботина. С понедельника каждый будний день с 7 до 11 утреннее шоу «Ну-ка, все вместе». Первая смена на Ретро-ФМ. Друзья, вас, конечно же, ждут новые игры, крутейшие призы, темы для обсуждения, новости, шутки и, конечно же, любимая музыка. Не проспите, не пропустите первую смену.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет малооблачно, ветер восточный с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Проведи последние выходные лета 29 и 30 августа в 5 панорамных бассейнах станции «Морской». Огненное шоу, анимация, море музыки, пенные вечеринки. Станция «Морская» ждет вас. 0+.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Лечение грыж позвоночника без операции в клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-307. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
8: Это новый вызов.
7: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
8: Это новый вызов.
9: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
10: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
11: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте Havail M6. Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. Havail M6 во фреш от 1 999 тысяч рублей. Havail M6. Больше возможностей для каждого дня. Тилерский центр фреш. Вавилова 59Е.

0: назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
1: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ».
6: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Да что из-за...
8: Что?
7: А что?
8: Перевозки – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
11: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».

0: Прекрасный субботний полдень. Все самое лучшее и интересное здесь на Ретро-ФМ.
1: Афиша на Ретро-ФМ. Все об отдыхе и развлечениях.
2: Добрый день, с вами Марат Бекметов. Сегодня в Москве состоится традиционная ежегодная акция «Ночь кино». В программе свыше 300 событий на 80 площадках, от хитов проката и фильмов молодых режиссеров до советской классики, документального и этнического кино. 5 московских парков устроят бесплатные кинопоказы под открытым небом. Присоединиться к акции приглашает и московский зоопарк, где покажет документальный фильм «Панда Катюша». Это история о первой панде, родившейся в России. На некоторые события «Ночь кино» требует предварительная регистрация. В театре Олега Табакова сегодня трагикомедия «Звездный час» по местному времени. В центре сюжета герой по имени Коля, который в сердцах бросает «Уезжаю я!» Сгоряча, от скуки или просто так. Но в маленьком провинциальном городке ни одно слово не пропадает бесследно. Слух об отъезде мгновенно разносится, и вот уже соседи делят вещи, близкие его судьбу, а он сам еще никуда не уехал. За комическим хаосом проступает глубокая тема. Коля оказывается лишним человеком. Начало спектакля в 7 вечера. В Перовском парке сегодня летний хвост-фест. До 20 часов там ждут владельцев с питомцами, всех, кто любит животных. Событие предполагает как заботу о самих питомцах, так и особое внимание владельцам. В частности, для домашних животных будут организованы зона сенсорной разгрузки, веселые старты, нюхательная питьевая зона, льготное чипирование и угощение. Владельцам проект полезен возможностью прямого общения, бесплатных консультаций с ветеринарными врачами и кинологами. Вход свободный. В столице продолжается фестиваль «Горький плюс». Основные события в эти выходные развернутся в парке Горького, на площадках Театра нации и на Чистопрудном бульваре. Сегодня гости смогут посетить музыкальный спектакль, дачный концерт «Влюбленные обормоты», концерт «Горький» и опера, читки резиденции «Диалог с Горьким», записки юного врача и специальный проект «Жизнь Клима Самгина». Часть мероприятий пройдет с предварительной регистрацией, на некоторые события вход свободный. Ну а в парке «Музеон» сегодня спортивный фестиваль «Смысл Фест». В течение дня здесь можно попробовать разные форматы тренировок и принять участие в активностях. На главной сцене запланированы занятия по зумбе, парному воркауту, функциональному тренингу, кроссфиту, рок-кроссфиту и растяжке с участием спортсменов, тренеров и фитнес-блогеров. Вход на фестиваль свободный. На этом пока все. Отдыхайте с удовольствием и слушайте «Ретро-ФМ». Всем чудесного дня.
1: Афиша на «Ретро-ФМ».

0: чисто технически, да, пока еще лето за окном. На календаре 29 августа, и до сентября действительно осталось совсем-совсем немного. Спасибо Николаю Крупатину за эту прекрасную песню, Наталье Ветлицкой за это чудесное исполнение, ну и мирозданию за то, что, в принципе, завершение лета и начало осени обещают быть довольно мягкими. 12:20 в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Дальше, друзья, Джо Кокер и Bad Boys Blue. Будьте рядом.
1: Реклама.
2: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
4: Максидом.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Высотаремстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
7: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
8: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
9: ИП «Обочараев Рамазан Закирович», ОГРН 304-616-73-23-00-217.
10: Шоу, где характер решает все.
11: Вставай, вставай!
10: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
11: Да!
10: Болей за Ростов-на-Дону 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
12: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.

0: Ну вот, если кто-то не хотел сентиментально-лирическое, то, пожалуйста, тема полетов. С одной стороны, возвышенно, с другой стороны, ну, никаких таких розовых кружев, да? Дуэт Modern Talking на Retro FM, 12 часов 35 минут. Совсем скоро услышим «Ля Буш», Евгения Белоусова, Чака Берри. Друзья, будьте рядом, услышите все, получите огромнейшее количество удовольствия, собственно говоря, как всегда, если вы слушаете Retro FM.
1: Утреннее шоу на Ретро FM.
2: Ну а сейчас можно уже?
3: Нет, пока.
2: Ну, маленькую шутёшечку.
3: Да подожди, да ничего.

0: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, ветер восточный с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Проведи последние выходные лета 29 и 30 августа в 5 панорамных бассейнах станции «Морской». Огненное шоу, анимация, море музыки, пенные вечеринки. Станция «Морская» ждет вас. 0+.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Суставы лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС.
9: Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
3: Ретро-ФМ.

0: Прекрасно понимаю, друзья, вашу страсть узнать как можно больше интересных фактов из жизни ваших любимых артистов и услышать как можно больше любимых вами песен. Поэтому говорю, что буквально через 10 с небольшим минут на Retro FM начнется программа «Ю». И сегодня Юрий Гурьянов расскажет о творчестве совершенно потрясающей артистки, французской певицы и авторе Милен Фармер. Я, Андрей Мареев, с вами попрощаюсь. До встречи завтра. Всем счастливо, пока. Не болейте, не скучайте.
1: Реклама. Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
2: Да вс***, нормально.
3: Что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
6: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
7: «Пятерочка» доставляет.
8: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
9: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
12: Получилось. Вы вылечили рак?
13: ОККО представляет.
14: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
15: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
16: Это открытие изменит все.
17: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
18: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
19: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Московское время 13 часов. Наконец-то в эфире программа «Ю» и еще одна история про талантливого.
1: Как зажигались звезды, как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Всем привет! Как всегда, по субботам рассказываю про знаменитых артистов. Сегодня у нас загадочная, чувственная и при этом очень и очень успешная французская исполнительница, которую называют «рыжей бестией», «королевой меланхолии». Конечно, это Милен Фармер. Она не просто певица, она вполне заслуживает характеристики настоящего культурного феномена. Милен принесла в поп-музыку целый пласт, которого до нее попросту не существовало. Все это отражается и в звучании, и в текстах, и, конечно, в образах, которые она создавала на сцене и в клипах. Многие ее видео — это самые настоящие мини-фильмы с полноценными сюжетами. Масштабные стадионные шоу Милен Фармер всегда поражали уровнем декораций, световых эффектов и хореографии. Она создала собственную, меланхоличную, но очень притягательную вселенную, которая, судя по количеству поклонников во всем мире, пользуется огромным спросом. При всем при этом, в то время как большинство артистов стремится быть максимально открытыми, появляться в прессе, вести социальные сети, Милен выбрала другой путь. Путь такой, мягко говоря, недосказанности. Она практически не дает интервью, очень редко появляется на телевидении, в общем, не выставляет свою личную жизнь на показ. То есть всегда есть какая-то аура тайны. Попробуем сегодня, если не приоткрыть эту завесу тайны, то хотя бы приблизиться и понаблюдать за тем, как рождался музыкальный феномен. В ближайшее время мы, конечно, послушаем яркие и знаковые хиты, вспомним ее работы в дуэтах с другими известными музыкантами, обязательно коснемся каверов на ее песни и затронем некоторые другие ее способности, которые она также успешно воплотила в жизнь. Ну а начнем наше погружение во вселенную Милен Фармер с песни, у которой очень говорящее название. Это такое признание в любви, но не к человеку, а к меланхолии. В программе «Ю» композиция «Je t'aime, Melancholie». «Я люблю тебя, меланхолия».

0: Ее такое же богатое чувство, как и радость, и именно через печаль, по ее мнению, можно выразить самые тонкие оттенки эмоций.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Итак, наша сегодняшняя героиня – одна из самых загадочных фигур в мире поп-музыки. Актриса, поэтесса, но прежде всего, конечно, певица Милен Фармер. Конечно, у многих она ассоциируется исключительно с Францией. Но при этом родилась она очень далеко от родины Жанны д'Арк. На другом континенте, в пригороде Монреаля, в Канаде. Милен Жанна Готье появилась на свет 12 сентября 1961 года в семье инженера-мостостроителя, которым был ее отец. Мама работала секретарем, а впоследствии стала домохозяйкой. В Канаде Милен провела первые 8 лет жизни, и в 69-м году вся семья переехала во Францию. Такие перемены будущая звезда восприняла очень тяжело. Практически не общалась со сверстниками, а одним из самых больших увлечений стала... Нет, не музыка, а верховая езда. С 12 лет она начала заниматься конным спортом и всерьез мечтала посвятить свою жизнь работе с лошадьми. Но, как мы теперь знаем, судьба приготовила ей другой путь. Судьба и она сама, конечно. В 79-м году, прямо в выпускном классе, Милен внезапно бросила учебу в лицее и переехала в Париж. Этот поступок, кстати, стал причиной серьезной и многолетней ссоры с матерью. В столице Франции будущая звезда поступила на театральные курсы, параллельно подрабатывала моделью, снималась в рекламе и участвовала в многочисленных кастингах. До тех пор, пока однажды, в 84-м году, она не оказалась на судьбоносном прослушивании у молодого композитора и режиссера Лорана Бутана. Причем судьбоносной эта встреча стала не только для Милен, но и для самого организатора прослушивания. В тот момент Лоран искал исполнительницу для своей песни «Маму Атор», что значит «мама не права». Именно эта композиция стала первым синглом нашей сегодняшней героини.

голос, подача, необычная загадочная внешность Милен моментально покорили начинающего композитора Лорана Бутана и привлекли внимание публики. Тогда же, в 1984 году, певица берет себе знаменитый псевдоним, то есть добавляет к своему имени фамилию американской актрисы Фрэнсис Фармер, которую она считала близкой по духу. С тех самых пор мы знаем ее именно как Милен Фармер. И хотя несколько последующих песен не принесли успеха, но, как это часто бывает в таких случаях, помогло упорство и вера в результат. Важным шагом стал контракт со звукозаписывающей компанией и выпуск сингла под названием «Plus Grandir» — «Больше не взрослеть».

Композиция «Plus Grandir» вошла в состав дебютного альбома «Mylène Farmer». Но гораздо важнее, что именно на этой пластинке 86 года, помимо прочих, оказалась и песня, по-настоящему изменившая все. Это был первый крупный прорыв. В программе «Ю» знаменитая «Либертин», в переводе «Распутница».

0: «Либертин» – песня, с которой в 86-м году и началась та самая загадочная и дерзкая Милен Фармер. Конечно, не последнюю роль в этом сыграл масштабный клип, снятый в эстетике 18 века, с роскошными костюмами и провокационными кадрами. 11-минутное видео, напоминающее маленький фильм, тогда вызвало целую бурю эмоций. Но в том числе именно благодаря такой смелости Милен моментально превратилась в одну из самых обсуждаемых французских исполнительниц. А еще интересно, что именно для клипа к песне «Либертин» Фармер Мэр перекрасила свои темно-русые волосы, вставшие теперь уже легендарным огненно-рыжий цвет.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
0: Продолжаю рассказ об одной из самых успешных французских певиц, которую знают и любят во всем мире. Ненадолго вернемся к дебютному альбому, потому что спустя год после его выхода было принято решение о переиздании. Для увеличения продаж в компанию к «Либертин» и другим песням добавили еще один успешный сингл под названием «Тристана».

кстати, здесь уже возникла традиция, когда слова ко многим песням писала сама Милен Фармер. Ну а автором музыки стал тот самый партнер и наставник Милен Лоран Бутана, о котором я уже сегодня упоминал. Результаты продаж первого альбома показали, что их творческий тандем прошел проверку на прочность. На фоне такого стремительного становления вместе с популярностью росло и давление со стороны общества. Слушатели, привыкшие к легким и понятным песням о любви, были шокированы тем, насколько открыто Милен говорит на табуированные темы, навеянные в том числе детскими страхами. И хотя ее обвиняли в излишней мрачности, это не остановило желание творить. В 1988 году вышел уже второй студийный альбом под названием «Ainsi soit-je» — «Пусть будет так», который окончательно и бесповоротно закрепил за Милен Фармер статус суперзвезды. Пластинка разошлась миллионными тиражами, став первым в истории Франции альбомом женщины-исполнительницы, получившим бриллиантовый статус. Милен доказала, что поп-музыка может быть глубокой, мрачной, интеллектуальной и при этом невероятно коммерчески успешной. Тогда ее начали называть «французской Мадонной», хотя по духу и закрытости она была полной противоположностью американской поп-дивы. Кстати, про саму Мадонну есть отдельный выпуск программы «Ю», который, как и все остальные, можно послушать в подкастах на сайте RetroFM и в мобильном приложении. Вернемся к сегодняшней героине и к упомянутому второму альбому. Сейчас давайте послушаем главный хит с этой пластинки, композицию под названием «Song Contrefaçon», что значит «без фальши» или «настоящая». Кстати, слова к этой песне Милен написала очень быстро, находясь на отдыхе на юге Франции. Она просто решила выразить свои детские воспоминания. Первоначальный набросок был сделан всего за 30 минут, ну а готовый текст со всеми правками появился буквально за пару часов. В программе «Ю» еще один шедевр Милен Фармер, композиция «Song Contrefaçon».

0: Одна из визитных карточек Милен Фармер – хит 88 года «Сон контрефасон». Кстати, уже в следующем, 89 году, певица отправилась в свой первый масштабный тур, в ходе которого она собирала полные залы по всей Франции.
1: С Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Конечно, масштаб таких фигур, как Милен Фармер, измеряется не только количеством собственных песен и клипов, но и способностью подарить музыкальное будущее другим артистам. Сейчас хочу рассказать еще об одном умении Милен, которое она смогла успешно реализовать. Речь о продюсерской работе. В 2000 году, когда сама Фармер уже стала культовой фигурой французской мировой сцены, вместе со своим партнером и соавтором Лораном Бутана, они обратили внимание на юную и артистичную 15-летнюю победительницу национального музыкального конкурса, а теперь уже известную многим певицу Ализе. Интересно, что Милен участвовал не только в создании песен, но и помогала формировать кокетливый, но невинный сценический образ молодой певицы. В том числе разрабатывала некоторые костюмы для ее тура. А у меня, кстати, где-то в шкафчике даже была футболка с изображением Ализе. Завалялась, досталась в свое время по блату. Дебютный альбом певицы Ализе вышел в 2000 году. Музыку ко всем песням написал Лоран Бутана. Автором слов стала наша сегодняшняя героиня Милен Фармер. Пластинка получила название «Гармандиз», что значит «сладости». Вот так звучала одноименная песня с этого альбома.

Альбом «Гармандиз» имел невероятный успех и разошелся гигантскими тиражами, но главной песней, которая также вошла в состав пластинки и моментально стала хитом, оказалась композиция под названием «Муа Лолита». «Я Лолита». Здесь Милен Фармер, которая, конечно, написала текст к этой песне, сделала отсылку к произведению Владимира Набокова «Лолита». За все время сотрудничества Милен и певицы Ализе вышло два альбома, но самый громкий...

0: Суперхит в исполнении певицы Ализе «Муа Лолитам». Песня создана при самом непосредственном участии Милен Фармер, которая, как мы знаем, была продюсером Ализе. Интересно, что сама Милен не появлялась в клипах певицы и не выступала с ней. Интересно, что сама Милен не появлялась в клипах певицы и не выступала с ней на одной сцене. Но при этом ее влияние чувствовалось во многих деталях. Это касалось и аранжировок, и визуальной эстетики. В общем, рука мастера присутствовала.
1: Реклама.
2: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения. Диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
4: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
5: Максидом.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
8: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон.
9: Это новый вызов. Премьера.
10: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
11: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020. 28-го года.
12: Утреннее шоу.
13: Первая смена.
12: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
13: Первая смена.

0: Бурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Продолжаю рассказ о певице Милен Фармер. Логично, что звезды такой величины, как она, точно не остаются без пристального внимания со стороны других артистов. Конечно, за долгие годы было выпущено приличное количество кавер-версий на ее песни, но, пожалуй, наиболее обласканной в этом смысле оказалась ее самая успешная работа, самый главный хит — композиция 91 года под названием «Des Enchantés» — «Разочарованная». Первая исполнительница, о ком надо обязательно вспомнить, это бельгийская певица Кейт Райан, которая в начале 2000-х буквально подарила вторую жизнь этому международному хиту, выпустив свою танцевальную версию.

Продолжаем разбирать каверы на песни Милен Фармер на примере ее главного хита. Есть и довольно экзотическая версия «Дезэншанте» от международного проекта симфо-метал-группы «Exit Eden», которая выпустила такую утяжеленную переработку композиции.

Этот вариант вышел в 2024 году, а вообще группа Exit Eden делала каверы в подобном метал-стиле на песни многих известных исполнителей, таких как Риана, Леди Гага и Бонни Тайлер. Но вернемся к песне «Des Enchantés», в том числе и потому, что был еще один вариант исполнения, близкий нам с вами. В 2025 году в шоу «Один в один» на телеканале «Россия-1» ее исполнила певица Юлия Савичева.

Кстати, есть еще одно интересное наблюдение, связанное с миллионформерой Юлией Савичевой. Для этого надо кое-что послушать. Вот это, например, вступление к известной песне «Апель мон номеро». А вот это уже вступление песни «Никак» от Юлии Савичевой. Конечно, речь ни в коем случае не идет ни о каком плагиате или заимствовании, но на всякий случай уточню, что хотя обе песни вышли примерно в одно и то же время, Юлия Савичева была немного раньше. Давайте назовем это просто интересными фанатскими наблюдениями. А послушаем мы ту самую разлетевшуюся на каверы по всему миру песню «Des Enchantés» в исполнении самой неповторимой Милен Фармер.

0: Драматичная, эмоциональная и безоговорочная визитная карточка Милен Фармер — композиция «Des Enchantés», покорившая хит-парады многих стран. Кстати, песня несколько лет по версии Книги рекордов Гиннесса оставалась самым продаваемым франкоязычным синглом в мире, пока его в 95 году не превзошла певица Селин Дион.
1: С Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Многие песни сегодняшней героини Милен Фармер стали по-настоящему культовыми. Еще одна работа, о которой надо обязательно вспомнить, это композиция «Pour vie qu'elle soit douce», вышедшая в 88 году и тоже наделавшая много шума. Такая песня-провокация, которая стала невероятно успешной. Музыку, как это часто случалось, сочинил постоянный соавтор Милен Лоран Бутана, а слова написала сама певица. В тексте используются любимые приемы Милен Фармер, много двусмысленностей, намеков и словесных ловушек. В общем, такая история для взрослых. В самом звучании, как и полагается, хрупкий, почти детский голос Милен сильно контрастирует с дерзким содержанием. И дерзости, но при этом высокохудожественные, конечно, добавляет клип к этой песне, который справедливее назвать самым настоящим фильмом. Я сегодня уже упоминал про 11-минутное видео к песне «Либертин» 86 года. Так вот, сюжет «Pour vie qu'elle soit douce» стал еще более масштабным и продолжительным. Больше того, действие снова разворачивалось в 18 веке, и, по сути, это было продолжением истории «Либертин». Многие даже называют ролик «Либертин 2». Видео, снятое уже известным нам Лораном Бутана, длится 18 минут. И на тот момент, в 88 году, это был самый длинный клип, такой исторический блокбастер, который показывали по телевидению с вырезанием некоторых сцен. Но даже в причесанной версии видео стало предметом для многочисленных обсуждений. Сама песня «Pour vie qu'elle soit douce» очень успешно показала себя в хит-парадах во Франции. Из 23 недель 5 она провела на первом месте. По объему продаж она уступила только композиции «Des Enchantés». И уж как минимум точно заслуживает того, чтобы прозвучать сегодня в программе «Ю». Милен Фармер, «Pour vie qu'elle soit douce».

0: Еще один легендарный хит от Милен Фармер. Еще один легендарный хит от Милен Фармер — композиция «Pour lui qu'elle soit douce». Кстати, интересно, что на концертах песня исполнялась нечасто, но всегда очень масштабно. Например, в туре 89 года номер длился около 10 минут и включал очень сложную хореографию.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, ветер восточный с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
5: Лучшие танцевальные хиты
4: в неповторимом миксе.
6: За 4 моря, за 4 солнца.
4: Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
7: Ретро FM.
8: Реклама. Проведи последние выходные лета 29 и 30 августа в 5 панорамных бассейнах станции «Морской». Огненное шоу, анимация, море музыки, пенные вечеринки. Станция «Морская» ждет вас. 0+.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Фрэш» от 1 999 000 рублей. «Хавейл М6». Больше возможностей для каждого дня. Дилерский центр «Фрэш». Вавилова, 59Е.
11: Интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо».
12: 12+.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
13: «Ретро-ФМ».

0: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
1: Итак, сегодня вспоминаем одну из самых успешных французских исполнительниц, неповторимую Милен Фармер. Интересно, что образ, закрытый для всех артистки, не помешал Милен плодотворно сотрудничать с другими звездами. Давайте пробежимся по некоторым ярким эпизодам. Ее первый официальный дуэт случился в 1991 году с французским исполнителем Жаном Луи Мюра. Перед тем, как выпустить эту совместную работу, Фармер и Мюра переписывались на протяжении года. И в конечном итоге появилась вот эта красивая песня под названием «Regrets». Это значит «Сожаление».

все-таки есть что-то волшебное в звучании Милен Фармер. Кстати, клип на композицию «Regrets» снимали в Венгрии, в Будапеште, причем практически сразу после съемок видео к другому легендарному клипу «Дезеншанте». Возвращаемся к дуэтам Милен Фармер. Еще одна история случилась в 2001 году. Именно тогда появилась композиция под названием «Le Moon» — «Слова». Она была записана совместно с британским исполнителем Seal, который до этого момента не был знаком с Милен и внимательно изучал ее дискографию, чтобы убедиться, что вместе они будут звучать органично. Это, кстати, был первый международный дуэт Милен Фармер.

Ну и нельзя не вспомнить совместную работу с другим британцем. Речь об исполнителе мирового масштаба Стинге, который в 2003 году выпустил хит под названием «Stolen Car» — «Украденный автомобиль», и не был полностью доволен результатом, считая, что этой песне не хватает женского голоса. Голос нашел его сам в 2015 году. Стинг рассказывал, что когда Милен предложила с ним поработать, он сразу вспомнил о песне «Stolen Car».

Ну и само собой не пройдем мимо дуэта с еще одной звездой мирового уровня, американским диджеем и исполнителем Моби. Здесь также была взята за основу песня, записанная артистом ранее. Милен очень понравилась его композиция «Sleeping Away». По воспоминаниям Моби она просто сказала, что это будет хорошая песня для совместного исполнения. Но получилось не хорошо, а отлично.

Один из ярких примеров сотрудничества двух мировых звезд – времена Ленфармера. Позиция Слиппина Ленфармера. Интересно, что запись нам дает. Интересно, что он запись Ленфармера. Интересно, что он запись Ленфармера. В Париже, в Нью-Йорке, а финальное зрение трека происходило вообще. Финальное зрение трека происходило вообще. Итак, работа про Ленфармера. Отдельного внимания просто Ленфармер первой половины и середины дивизионного суток первой половины и главной в том числе временем простых испытаний для певицы. В 91-м году в офисе студии звукозаписи Петроградского прученого Милен произошла большая трагедия, что Милен туда ворвался одержимый фанат и потребовал домашний адрес певицы. После отказа он застрелил секретаршу и, конечно, создатель появился глубоко отшествующий событие. В 94-м году в прокате провалился фильм, в котором Фармер справил главную роль. Картина с названием «Блабжином», снятая ее под названием «Лараном Блином», снятой была формидабными критиками. После этого их творческий союз даже был поставлен на паузу. И союз на певица Льва вообще решил уехать из Франции в США. Я прожила около 9 месяцев, где успела бы только писать новый альбом, но и не пересказывается имя вашего музыкального стиля. Блин, Фармер называл этот период перерождением. В пластинке «Анна Миразии» слышится в пластинке и «Рома в Тары» слышно более точное звучание. И очень заметно, например, вот эта песня, это звание замерзнет, и еще вот в этой переводе с балом кружения.

Но все-таки самые заметные песни с альбома Те, конечно, несмотря на эксперименты со звучанием, остались себя на эксперименты с звучанием, а были стичные. Прямо сейчас послушаем этот знаменитый хит. Прямо сейчас послушаем этот знаменитый

0: Одна из самых популярных песен Милен Фармер, в том числе и в нашей стране, работа, которая стала таким мостиком между прошлым и будущим Милен. Композиция «Калифорния», записанная в 95 году, в любом случае сохранила узнаваемую и любимую лирику певицы.
1: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
3: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем запас хода. Интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
4: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
5: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
6: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа. И она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: Как зажигались звезды. Как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Главная героиня сегодняшней программы Милен Фармер была и остается одной из самых значимых фигур не только французской музыки, но и в масштабах мировой культуры. Ее карьера растянулась на 4 десятилетия и продолжается в настоящее время. За долгие годы было продано более 35 миллионов записей певицы и выпущено 12 альбомов. При этом уже были сообщения, которые анонсировали выход очередной пластинки. Милен Фармер — человек скрытный, загадочный, почти мистический. Как я уже говорил, она никогда не выставляла на показ личную жизнь, предпочитая говорить через музыку, клипы и сценические образы. Конечно, на протяжении карьеры Фармер не ограничивалась музыкой. Она пробовала себя в кино, литературе, а также занималась благотворительностью, в частности, в сфере здравоохранения. Что касается истории, связанной с нашей страной, то Милен неоднократно посещала Россию, в том числе и в рамках ее мировых туров, и не раз тепло отзывалась как о стране, так и о людях и о культуре. Интересно, что в школе певица изучала в том числе русский язык. И хотя он показался ей достаточно трудным, по ее словам, она все-таки смогла запомнить фразу «Я тебя люблю». Ну и, конечно, радовала этими словами фанатов на концертах в Москве и Санкт-Петербурге. А мы с вами продолжим

радоваться музыке Милен Фармер, конечно, в эфире Ретро-ФМ. В завершении программы «Ю» хочу поставить одну очень красивую песню, которая вышла в 2008 году. Она называется «Appelle mon numéro». В переводе означает «Набери мой номер». Ну или совсем по-нашему «Позвони мне, позвони». Через неделю программа «Ю» снова выйдет на связь. Как всегда, по субботам расскажу об интересном артисте или группе. Обязательно пишите, о ком еще хотите услышать во всех страницах Ретро-ФМ в соцсетях. И не забывайте, что все выпуски программы «Ю» можно найти на сайте и в мобильном приложении Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем пока!

Суббота, разгар выходного дня, самое время делиться приветами и поздравлениями, которых, я уверен, будет, как всегда, очень много, и поэтому предлагаю переходить к делу незамедлительно. Напомню лишь важную информацию. Все свои сообщения вы можете оставлять в мессенджере Макс под постом Филичита. Также на сайте retrofm.ru имеется раздел Филичита. В нем заполняйте специальную форму и отправляйте. Ну и смс принимаем, 5533 номер. Вначале обязательно пишите RetroFM. И тогда я ваше сообщение обязательно увижу и с удовольствием озвучу. Тимур Соколов с вами. Филичита начинается. Поехали. Поехали.

Тенок Лок-Пасман, это секрет сервис. Ну и давайте посмотрим, что нам принес почтальон. А принес он нам очень много ваших сообщений. Привет, любимое радио Фличта, родным любимым.

0: об любимой подруге Юле, Мишане и Сергею. Большой привет от нашей семьи. Карина, Марат, Мия, Макс. Ура! Вот такое позитивное послание. Дедушка Андрей, поздравляю тебя с ореховым спасом, с любовью из Москвы, Юсуф. Далее, здравствуйте, пожалуйста, передайте привет моему любимому мужу. Я очень сильно люблю и уважаю, написала Лилия. Хочу передать большущий привет всему городу Чернушка Пермского края, а также моей самой прекрасной маме на свете, Хакимовой Ларисе Канифовне. Ее золотые ручки сейчас собирают морковь с грядок под ретро-ФМ. Спасибо, что включаете хорошие песни и поднимаете нам настроение. Привет от ее помощницы, старшей дочки Юлии Галиевой. Ну и чтобы хорошо собиралась морковь с грядок, давайте послушаем Алсу.
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово...

0: кто это тут поднимает нам настроение своей по-настоящему летней песней? Это же Рик Эсли. Never gonna give you up. Ну, просто супер-турбо-гидро-мега-ультра-хит. Ну и, конечно же, вы, друзья, сами себе поднимаете настроение, да, участвуя в программе «Фили читает», отправляя свои послания. Ретро-ФМ, «Фили чита». Пишет вам Матафонов Евгений, город Зеленогорск, Красноярский край. Привет, любимый Любаши, садоводство номер 2, а также всем, кто меня знает. Но теперь ты, Евгений, из города Зеленогорска, Красноярского края, вас знает вся страна. Всем желает хороших выходных, Женя, и всем, кто в бане, легкого пара. Окей. Привет, любимая радио Ретро-ФМ. Передайте, пожалуйста, горячий привет моему мужу Елисееву Александру, нашим соседям Даниилу и Ане. Хороших нам выходных. Ну и приятного аппетита. Мы готовим ферганский плов. Юлия Елисеева поделилась этой приятной, вкусной новостью из города Улан-Удэ, Бурятия. Привет, Ретро-ФМ. Приятного аппетита вам. Обязательно же от меня тоже. Привет, Ретро-ФМ. Дино из Краснодара передает привет плиточникам из Лазаревского. Тарасу и Максу. А далее еще одно послание. Хочу передать привет Александру. Сейчас едем по магазинам. Желаю нам хороших покупок. Всем хорошего настроения. Анастасия подписалась. Видите, кто-то в бане, кто-то делает ферганский плов, кто-то ездит по магазинам. Ну классно же, когда лето, когда выходные, когда суббота, когда ретро-ФМ, когда Феличита.
1: Феличита. Ежедневно с 2 до 3. Феличита.
2: На Ретро-ФМ.

0: Лунная дорожка от Юрия Антонова. Продолжаем филить щиту и идем вперед и только вперед. Уважаемый РТФМ, у моей двоюродной сестры Елены Кириченко сегодня новоселье. Мы просим поздравить ее с приобретением квартиры. Желать ей здоровья и счастья. Мы ее очень любим, написала Елена. Ну, поздравляем. Приобретение квартиры. Большой праздник. Привет, РТФМ. Хотим поздравить нашу доченьку Юлечку с 22-летием. Желаем ей здоровья и всего, чего она желает. А мы ей поможем. Мама Оля, Сережа и муж Кирилл. Совсем скоро вернемся в программе «Филичита». Через пару минут свежие порции ваших посланий. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
4: Это новый вызов.
3: Лариса Долина. Артур Пирожков.
4: Любовь Успенская.
3: Эй, Йола.
4: Елена.
3: Пятый сезон
4: объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг.
3: Премьера на Муз-ТВ.
4: Битва поколений.
3: Это новый вызов.
5: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка».

0: Рейка. Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
1: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
2: Шоу, где характер решает все.
3: Вставай, вставай!
2: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
3: Да!
2: Болей за Ростов-на-Дону 6 сентября в 17.00 для лиц старше 16 лет.
4: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
5: «Максидом».
6: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
7: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус. В кондитерских «Золотой колос».
8: Красное платье или зеленое, горы или пляж, клубничное мороженое или шоколадное. Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио, ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
9: Утреннее шоу.
10: Первая смена.
9: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
10: Первая смена. Ретро-ФМ.
11: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.
12: Ретро-ФМ.

И сейчас все вместе. I just call to say I love you. Так, пришла очередь смс-ок, которые вы присылаете на номер 5533. Передайте, пожалуйста, привет моей великолепной сестре Катюшке Чудайкиной, Щукиной. Ты моя большая и единственная любовь. Просто тебя люблю бесконечно. Татаренкова Наталья, спасибо, что сегодня с нами. Люблю, Татьяна Луховица. Передаю привет своей маме Ирине Петровне, которая хорошо поработала на даче, а теперь отдыхает. Написала дочь Оксана. Здравствуйте, Ретро-ФМ, Филичита. Передайте привет моему любимому мужу Эдуарду. Он сейчас за рулем. Едем из Самары домой, Саратов. Он только в Ретро-ФМ и слушает. От Елены сообщение, от любимой жены Эдуарда. Эдуард большой молодец. Счастливого вам пути и хорошей дороги. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения девушка Татаренкова Наталью Владимировну. Нати, ты крутая, люблю тебя, хоть мы с тобой не общались много лет. Ура, ура, ура, это от Татьяны. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Передаю привет своим коллегам Татьяне, Аиде, Гули, дяде Чингизу и дяде Самеду. Всем хорошего дня. Передайте, пожалуйста, моей любимой жене Хасановой Елене. Я ее очень сильно люблю, а вот, к сожалению, без подписи это сообщение. Единственное, известно, что оно прилетело там из Татарстана. Привет моей сестре Каменских Татьяне. Сейчас сидим в беседке, чистим грибы под любимое радио Ретро-ФМ. Круто. Всем привет. Хочу передать привет своей любимой жене Марине Сычевой. Сказать, что очень сильно люблю ее. Сейчас буду готовить для нее плов в надежде, что она исполнит свое обещание. Вячеслав, Астрахань. Вот только на женских обещаниях мы, мужчины, и держимся. Ради этих обещаний готовы на все и даже на то, чтобы приготовить плов. Марина, держите слово, держите обещание. А я вам за эту песню поставлю классную.

0: Реклама. Проведи последние выходные лета 29 и 30 августа в 5 панорамных бассейнах станции «Морской». Огненное шоу, анимация, море музыки, пенные вечеринки. Станция «Морская» ждет вас. 0+.
1: Шоу, где характер решает все.
2: Вставай, вставай!
1: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
2: Да!
1: Болей за Ростов-на-Дону 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
3: Санаторий «Лаба» – это уникальная минеральная термальная вода, которая успешно лечит опорно-двигательный аппарат, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистые заболевания и другие. Звоните прямо сейчас 8-918-266-2222. 8-918-266-2222.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Вечеринка.
8: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
9: Лучшие танцевальные хиты
8: в неповторимом миксе.
10: За 4 моря, за 4 солнца.
9: Каждый день
8: ровно в 21:00. Вечеринка Retro FM.
0: Retro FM.

0: в компании Рикардо Фуоли. Три минуты пролетели быстро, и мы вновь возвращаемся к вашим посланиям. Поздравляю себя и мужа Владимира с ремонтом. Мы уже в середине пути, написала Ирина Полищук. Ирина, вам успехов в этом деле. Привет, Ретро-ФМ. Поздравьте Павловского, Дмитрия, Герасимова, Владимира с отличной рыбалкой на Белом море. Вован, держи удочку двумя руками. Рыба твоей мечты уже рядом. Дмитрий, Владимир, поздравляю. Хорошего вам улова. Добрый день, Филичита. Передайте привет моим любимым девчонкам. Кате, Кристине, Саше, а также внукам Степе и Мирону. Мы на даче копаем картошку, провожаем последние дни лета. А скоро пойдем в баню. Всех люблю, мама и бабушка Лариса. Прекрасный выходной, прекрасная компания. Шикарное настроение. Здравствуйте, команда любимого радио Ретро-ФМ. Мы с братом Андрюшей на даче. Сегодня славно поработали, сейчас отдыхаем. Хочу передать братишке привет и сказать, чтобы чаще слушал вашу волну. Вы лучшие. Большое вам спасибо, Анжелика, и вам спасибо огромное за компанию. Петрова Светлана передает привет любимому мужу Тимофееву Андрею, который ловит рыбу на реке Лобать Новгородской области. Желает ни хвоста, ни чешуи, скучает, любит и крепко обнимает. У нас тут одни рыбаки прям все. Так, давайте прямо сейчас сходим в гости к Элис, а потом вернемся к вашим сообщениям.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте

0: А ну-ка, давайте быстро вспомнили, из какого фильма эта мелодия. Правильно, «Гости из будущего». Шикарное советское кино. Таких сейчас уже не делают, к сожалению. Возвращаемся к Феличите. Хочу передать привет моей любимой ненаглядной жене Петровой Юле. Хочу пожелать ей хорошего настроения, спокойной работы. Люблю и целую. Это от мужа Ярослава. Передаю привет любимой жене Горбатовой Дарье, коту Лукасу. Как жаль, что двухмесячный отпуск подходит к концу. Пусть лето продлится еще, написал Алекс. Пусть, Алекс, продлится и лето. И Феличита тоже продлится через пару минут.
1: Реклама. Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический восьмиступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
4: Получилось. Вы вылечили рак?
5: ОККО представляет.
6: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
7: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
8: Это открытие изменит все.
5: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
9: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
10: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «ПТ «Мяфер».
11: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
12: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
13: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
14: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
15: 15+.
16: RetroFM.

продолжаем устраивать «Дабуди Дабудай». Продолжается филичита, продолжают поступать ваши послания. Не все успею зачитать, друзья, сразу предупреждаю, но сделаю максимально возможное от себя. Привет из поселка Жарковский, Тверской области. Безумно люблю своего мужа Игоря Репникова. Жена Татьяна написала. Привет, Ретро-ФМ, я папа Ирек. Мы с детьми на даче работаем на свежем воздухе. Всем добра, здоровья и удачи желаем и вам того же. Поздравляю свою доченьку Лейлу с днем рождения. Удачи, любви и счастья. Очень ее люблю. Мама Марина Алексеевна. Любимая Ретро-ФМ, передайте, пожалуйста, привет моему папе Андрею от сына Рустама. Папа, хочу сказать, что я тебя очень люблю. Ценю все, что ты для меня делаешь, и просто желаю тебе хорошего дня и отличного настроения. Молодец, Рустам. Цените. Цените своих пап и мам тоже. Здравствуйте, Фильчата. Здравствуйте, Тимур. Слушаем вас на даче в Эстонии под Таллином. По уже хорошей сложившейся традиции передаю привет всем дачникам России. С пожеланием отличного настроения и хорошего урожая. Моей жене Ольге, колдующей на кухне в ожидании гостей, воздушный поцелуй. Закончу с пилением дров, приду, обниму и зацелую его, написал Дмитрий Лаурис. Ну, прекрасные у вас планы. Дмитрий Лаурис, Ольге и вам пламенный привет. И это последний привет, друзья, в программе «Филичита». Она завершена. Я Тимур Соколов, жду вас в новом часе.

0: под занавес августа во всех социальных сетях и мессенджерах, как всегда, начинается массовая тоска по уходящему лету. Хотя лично я в этом никакой трагедии не вижу. Наоборот, радуюсь тому, что лето было. И самое главное, что мы были его частью. Ну, а частью предстоящей осени будет шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ, который к нам наконец-то возвращается.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: О, ребята, что вас ждет в понедельник, 31 августа? Угу. Сашка, звукорежиссер, голову перекрасил, Ритка похудела, я ремонт закончил, а ведь из этого только третья часть вранья.
3: Нет, ну я же не потолстела на сладостях.
2: 31 августа, 7:00, ваша первая смена, Саша и Рита, мы вернулись.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
6: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8-800-550-1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П325-619-600-156-873.
7: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-07-70.
9: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020.
1: Утреннее шоу.
10: Первая смена.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Ретро-ФМ.
11: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: У природы нет плохой погоды, а у нас нет плохой музыки. И вообще, на Retro FM все только самое лучшее. Подтверждение тому — новое приложение Radio Hub. Работает бесплатно, без регистрации, а подкасты можно слушать даже без интернета. Так что прямо сейчас скачивайте и наслаждайтесь. Radio Hub — новое приложение Retro FM для настоящих ценителей лучшей музыки. Бонни Эм и No Doubt с легендарным Don't Speak для вас приготовил. Уже скоро услышим.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, ветер восточный с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Проведи последние выходные лета 29 и 30 августа в 5 панорамных бассейнах станции «Морской». Огненное шоу, анимация, море музыки, пенные вечеринки. Станция «Морская» ждет вас. 0+.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Лечение грыж позвоночника без операции. В клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-307. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте Havail M6. Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. Havail M6 во фреш от 1 999 тысяч рублей. Havail M6. Больше возможностей для каждого дня. Тилерский центр фреш. Вавилова 59Е.

0: Да. Что такое чито-грито? Правильно, птичка-невеличка, как говорил главный герой фильма «Мимино», фильма, который можно пересматривать миллион раз, а смеяться, как в первый раз. Этим и отличается советское кино от современного российского, который посмотрел и забыл. 15:50 уже в столице. Финальный час на RFM. Крис Норман и группа «Абба» уже скоро. Все услышим.
1: Шоу «Дорогие гости» будет в Пафос. Самые оригинальные ответы наших гостей. Слушайте ваше любимое шоу с Максимом Ковалевским.
2: Шоу «Дорогие гости».
3: Каждое воскресенье в час дня.
2: На Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
5: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Получилось. Вы вылечили рак?
8: ОККО представляет.
9: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
10: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
11: Это открытие изменит все.
8: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
12: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл».
13: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва, ОГРН 118-774-649-49-80, 12+, 17.08 по 27.09.26, подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
14: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
15: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ».
16: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
17: Да что из-за...
18: Что?
17: А что?
18: Перевозки – это задача со звездочкой.
19: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
19: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: Еще 2,5 дня лето будет с нами. И не только календарное, но и реальное, потому что лето в России — это единственное время года, которое может опоздать, причем надолго, но при этом всегда уходит точно по расписанию. Вот 1 сентября — все, лета нет, осень тут как тут. Почему с зимой не так? Почему вот 1 марта — хоп, и все, ни снег, ни морозы. Сразу весна, ландыши, тюльпаны, солнце и тепло. Что за несправедливость такая? В общем, мораль сей басни такова, друзья. Наслаждайтесь каждой минутой оставшегося лета. Да-да. Потому как еще не скоро мы его снова увидим и прочувствуем. Певица с врожденным шоколадным загаром продолжит эфир от RFM. Let's Get Loud, суперхит от Дженнифер Лопес. Через пару минут.
1: Реклама.
2: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
4: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Шоу, где характер решает все.
7: Вставай, вставай!
6: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
7: Да!
6: Болей за Ростов-на-Дону. 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
8: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На 1000 квадратов более 1000 мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
9: Высота «Ремстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высота «Ремстрой». Покупайте кровельные материалы «Высота «Ремстрой».
10: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
11: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-217.
12: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
13: Квартал впечатления «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
14: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
15: Вечеринка. Ретро.
16: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
17: Лучшие танцевальные хиты.
16: В неповторимом миксе.
18: За 4 моря, за 4 солнца.
16: Каждый день ровно в 21:00.
19: Вечеринка. Ретро FM.
20: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Альбана и Рамина Пауэр на Ретро FM с песней о влюбленной парочке. И, кстати, в понедельник в 7 утра влюбленная в работу парочка. Саша Светлов и Рит Субботина выйдут в эфир и снова подарят вам самое доброе, бодрое утро. Шоу «Первая смена» 31 августа выходит из отпуска. Это значит, что вас ждут новые игры, крутые призы, интересные темы для обсуждения, новости, шутки, конечно, любимая музыка. Не проспите и не пропустите в понедельник, 31 августа в 7 утра, шоу «Первая смена» на Ретро FM.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер восточный с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Проведи последние выходные лета 29 и 30 августа в 5 панорамных бассейнах станции «Морской». Огненное шоу, анимация, море музыки, пенные вечеринки. Станция «Морская» ждет вас. 0+.
4: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 20 августа по 2 сентября. Чай «Гринфилд» в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
5: Желудочно-кишечный тракт лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий – выбирайте Havail M6. Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. Havail M6 во фреш от 1 999 тысяч рублей. Havail M6. Больше возможностей для каждого дня. Тилерский центр фреш. Вавилова 59Е.

0: Black or white. Неважно, какого цвета мир вокруг, цвет вообще не имеет никакого значения, если только это не цвет светофора. Добавим этой субботе ярких красок, забыв о черно-белых буднях, которых у нас впереди будет еще очень много. Так что отдыхаем по полной и набираемся сил под лучшую музыку, проверенную не только временем, но и лично мной. Тимур Скалов у микрофона. Всем привет и классного дня.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
2: Реклама.
3: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
4: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений. Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «MoskvichDFSM.ru». Реклама на ООО «БТ». Не оферта.
5: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: ТЭН-400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских...
10: В жизни случаются разные... Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
11: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
12: Ретро-ФМ.

Пока смоки пели, я тут прочитал новость про то, что ученые из Швеции доказали всему миру, что с женщинами, оказывается, спорить бесполезно, и привели этому довольно весомые доказательства. Оказывается, представительницы прекрасной половины человечества намного лучше запоминают детали всех разговоров и событий и могут очень ловко

0: Реклама.
1: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
2: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П325-619-600-156-873.
3: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия. Сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: «Высотаримстрой» продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает «Высотаримстрой». Покупайте теплоизоляцию в «Высотаримстрой».
6: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Don't Give Up, Modern Talking, про то, что никогда не нужно сдаваться, всегда нужно идти вперед, вопреки всему и вся, что мы, собственно, и делаем. Двигаемся вперед и только вперед. Благо, впереди нас ожидает прекрасный субботний вечер. CCKH Type. Совсем скоро.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, ветер восточный с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте Havail M6. Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. Havail M6 во фреш от 1 999 тысяч рублей. Havail M6. Больше возможностей для каждого дня. Тилерский центр фреш. Вавилова 59Е.
5: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
6: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

0: Самые хорошие слова, самые лучшие песни, самые легендарные исполнители. Все это здесь, на Ретро-ФМ 24/7. Только для вас, друзья. Маэстро Юрий Антонов только что. Далее Патрисия Касса, группа Чили. 17:50 уже в столице. Вечер субботы в самом разгаре.
1: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: 12+.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов, пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
7: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
8: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: Интернет-поток RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

0: коней, тем более тех, которые в яблоках. На скаку останавливать не будем, это не наша прерогатива, а вот музыку хорошую слушать... Продолжим. Фэнси и Владимир Высоцкий дали на Ретро-ФМ. Чуть раньше команда «Лябуш». Меня зовут Тимур Соколов. 18.20 в столице. Всем классного вечера.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Ну а сейчас можно уже?
3: Нет, пока.
2: Ну, маленькую шутёшечку.
3: Да подожди. Да
2: ничего про собак хоть сказать.
3: Вот будет у тебя эфир, тогда и скажешь про своих собак.
2: Ну а когда он будет-то?
3: 31 августа, 7.00. Ваша первая смена, Саша и Рита. Мы вернулись.
2: Точно разрешишь пошутить?
3: Обещаю.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 20 августа по 2 сентября. Сыр Хохланд творожный в ассортименте 140 граммов. 104 рубля. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
6: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок казачий, павильон 25.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
9: Вечеринка «Ретро-ФМ».
10: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
11: Лучшие танцевальные хиты
10: в неповторимом миксе.
12: За 4 моря, за 4 солнца.
10: Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка «Ретро-ФМ».
13: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: лапы
1: у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

лес, заколдованный этот. Пусть на листьях не будет росы поутру, пусть луна

заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти невозможно.

жаль, я столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом

0: Flames of Love, это Fancy. Чтобы зажигать вместе с нами всегда и везде, друзья, установите себе новое приложение Retro FM Radio Hub. Оно работает бесплатно, без регистрации, а подкасты можно слушать даже без интернета. Так что прямо сейчас скачивайте и наслаждайтесь. Radio Hub. Новое приложение Retro FM для настоящих ценителей лучшей музыки. Группа «Комбинация» и «Доктор Албан» впереди. Вернемся к лучшей музыке через пару минут.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Retro FM.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, ветер восточный с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
2: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Утреннее шоу.
5: Первая смена.
4: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Retro FM.
5: Первая смена.
4: Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
5: Первая смена. Retro FM.
6: Реклама.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Лор-органы лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо. Крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж. Способности объединять бренды, рекламодателя и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
2: Интернет-поток RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.
1: Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Обожаю «Дождь», обожаю эту песню. И совсем не обожаю с вами прощаться, друзья. Но приходится это делать, потому как все хорошее когда-нибудь заканчивается. Как, собственно, и плохое. Что прекрасно. Прощаюсь до понедельника. Оставляю с компанией лучшей музыки проверенной времени. Меня зовут Тимур Соколов. Всем классного вечера. Пока.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным просьбам, шоу «Дорогие гости» будет в повторах выходить до конца лета. Самые интересные вопросы, самые оригинальные ответы наших гостей. Слушайте ваше любимое шоу с Максимом Ковалевским.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.

0: 12+.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо Пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

0: Лето на Ретро-ФМ.
1: Чихуахуа. Чихуахуа.

0: не буду намекать, что, мол, ура, ура, каникулы, каникулы. Все как-то тише и тише звучит на просторах Родины. Ну, потому что каникулам совсем скоро, так сказать, конец. 19-18 в столице. Радуемся августовскому дню под музыку Ретро ФМ «Реки и Повери», «Моден Токин» и «Валерия» через пару минут.
1: Реклама.
2: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения. Диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Высотаремстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
4: Лечение грыж позвоночника без операции. В клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-307. Имеется противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
8: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
9: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: если и можешь себе представить музыкальный шлейф уходящего лета, то у Натальи Ветлицкой точно получилось его изобразить. Осталось что там налить в бокал чего-нибудь этакого уходящего. 19:35 в столице. Юрий Антонов, Мадонна, Ардис через пару минут.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, ветер восточный с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 20 августа по 2 сентября. Чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во фреш от 1 999 тысяч рублей. «Хавейл М6». Больше возможностей для каждого дня. Тилерский центр «Фреш». Вавилова, 59Е.
8: Шоу, где характер решает все.
9: Вставай, вставай!
8: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
9: Да!
8: Болей за Ростов-на-Дону 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
10: Вечеринка Ретро-ФМ.
11: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты
12: в неповторимом миксе. Каждый день
11: ровно в 21:00. Вечеринка Ретро-ФМ.

0: Вот как раз, когда улица Августовская поворачивает, знаете, на улицу Сентябрьскую, вот они там и вернутся. Саша Светлов и Рита Субботина с понедельника каждый будний день с 7 до 11 в утреннем шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Они, красавцы, отдохнули, а вас ждут новые игры, крутые призы, темы для обсуждения, новости, шутки и, конечно, любимая музыка. Так что не проспите, не пропустите.
1: Реклама.

0: 12+.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Интернет-поток RetroFM Sanremo.
8: Шири-шири.
7: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetrofM Sanremo. 12+.

словечко отсюда.

потерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все, все отлично у меня.

0: Эдди Хантингтон – большой любитель вернуться в СССР. Ну и мы, собственно, с ним вместе тоже как будто бы вернулись. Кто в воспоминаниях, а кто просто так в воображениях. 20:19 в столице, дальше на Ретро-ФМ. Майкл Джексон, «Синяя птица» и Суфелис Бэкстер. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Шоу, где характер решает все.
3: Вставай, вставай!
2: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
3: Да!
2: Болей за Ростов-на-Дону 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
5: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
6: А почему мы так долго гуляем?
7: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
8: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 19:00.
9: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИ ДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
10: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: нет, нет, не продается любовь, нет, нет, нет. Кстати, если у кого-то будут вопросы по этому поводу, можно так вот и ссылаться, мол, классики сказали, значит, так оно и есть. Это Beatles на Retro FM и их суперхит 1964 года. Дальше на Retro FM Ace of Base, Альфа Виль и Сергей Минаев. Через 3 минуты ровно.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, ветер восточный с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Retro FM. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Retro FM.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Не даже вступаешь с доставкой. Закрывай такой номер и везде доставку становят и обслужить. Бесплатно, удобно, заранее. На торгово-серносной сети. Батарейка. Без отвратить проще, чем исправить. 8-800-227-77-22-07-77-22-07-77-22-07-77-22-07-77-22-07-77-22-07-77-22-07-77-22-07-77-22-07-77-22-07-77-22-07-77-22-07-77-22-07-77-22-07-77-22-07-77-22-07-77-22-07-77-22-07-77-22-07-77-22-07-77-22-07-77-22-07-77-22-07-77-22-07-77-22-07-77-22-07-77-22-07-77-22-07-77-22-07-77-22-07-77-22-07-77-22-07-77-22-07-77-22-07-77-22-07-77-22-07-77-22-07-77-22-07-77-22-07-77-22-07-77-22-07-77-22-07-77-22-07-77-22-07-77-22-07-77-22-07-77-22-07-77-22-07-77-22-07-77-22-07-77-22-07-77-22-07-77-22-07-77-22-07-77-22-07-77-22-07-77-22-07-77-22-07-77-22-07-77-22-07-77-22-07-77-22-07-77-22-07-
5: Телефонная банная служба РФМ. Представлена на номер 3 23 21 66.

0: Если вам тоже нужен знак, как вот в этой песне поется, то вот вам знак. 20:48 в столице. Значит, что через 10 минут мы начнем. Лучшая танцевальная музыка для вас в супермиксе с 9 до полуночи каждый день. Ну а сегодня субботняя вечеринка Ретро FM.
1: Реклама.

0: момент для маневра танцевального. Ну, то есть под это самое дело можно изобразить что угодно. В первую очередь, конечно, восточные танцы, включая танцы живота. Можно какие-нибудь буги-вуги. На Retro FM 21.19 в столице. Лучшая танцевальная музыка здесь для вас на субботней вечеринке Retro FM.
1: Утреннее шоу на Retro FM.
2: О, ребята, что вас ждет в понедельник, 31 августа? Угу. Сашка, звукорежиссер, голову перекрасил, Ритка похудела, я ремонт закончил, а ведь из этого только третья часть вранья.
3: Нет, ну я же не потолстела на сладостях.
2: 31 августа, 7:00, ваша первая смена, Саша и Рита, мы вернулись.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Retro FM.

0: Иван Сокол говорят, что, мол, не могут ждать больше. Скоро все будет, скоро все будет. Ну, собственно говоря, вы тоже можете таким образом себя вести. Просто скачать новое приложение Retro FM, и все будет абсолютно точно. Быстрое, удобное, совершенно никаких лишних кнопок там нет. Там есть лучшая любимая музыка, там есть подкасты популярных шоу и куча интернет-потоков. Кстати, если скачанные подкасты у вас там будут, то их можно будет слушать даже когда нету интернета. Radio Hub — новое приложение Retro FM. Нужно скачать в любом магазине приложений. Запустите слушать Retro FM там, где вы находитесь прямо сейчас. 21:35 в Москве.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Retro FM.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, ветер восточный с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
2: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Дуэт Pet Shop Boys и их Нью-Йорк Сити Бой. Ну, то есть парень из Нью-Йорка. Кстати, интересно, что у них есть альтернативная, так сказать, вариация, которая называется Perry City Boy, то есть парень из Парижа. Собственно говоря, можно подставлять все, что угодно, как кому больше нравится. Нью-Васики, City Boy тоже подойдут. Главное, чтобы ритмично и танцевально. 21:50 в Москве. Это субботняя вечеринка Red FM, друзья. Мы продолжаем двигаться.
1: Реклама.

это не просто Лалуна, Лалуна. Это возможность проявить себя, если вдруг вы в каком-нибудь детско-юношеском возрасте занимались бальными танцами. Это самое время что-нибудь этакое, классическое, латиноамериканское изобразить. 22:20 в Москве. Лучшая танцмузыка на в субботней вечеринке Ретро FM. Мы продолжим буквально через пару минут.

0: Я не знаю, что там происходит на самом деле, но тут вот королева диска обрушила нам танцпол. При этом сегодня в стране отмечается День дальнобойщика, друзья. Исключительно только для вас. Для вас все, что здесь происходит, чтобы вам не спалось за рулем. 22:35 в столице. Лучшая танцмузыка на вечеринке Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, ветер восточный с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Лента и ОКЕЙ – одна гиперкоманда. С 20 августа по 2 сентября. Сыр Хохланд творожный в ассортименте 140 граммов. 104 рубля. Во всех гипермаркетах Лента и ОКЕЙ. Гипервыгода в каждой покупке.
2: Вечеринка Ретро-ФМ. Ровно в 21:00.
6: Лучшие танцевальные хиты.
2: В неповторимом миксе.
6: Вечеринка Ретро-ФМ.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Прям середка, прям сердечко, прям серединка 90-х. И это фирменная история про еще одну ночку. Рил Маккой и их ураганный трек «Enough Night» на субботней вечеринке Retro FM 22.50 в Москве. I like to move it, move it, друзья.
1: Реклама.
2: Да что за нормально?
3: Что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
5: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: 12+.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

прямо сейчас, так как я дергал то правой, то левой, то обеими ногами, поднимите руку. Это потому что Пол Джонсон, супер трек 1999 года, когда совершенно как будто бы ничего нам тут не изображают музыкально, но при этом совершенно хочется что-нибудь изобразить танцевально. 23:19 в столице, лучшая танцевальная музыка здесь, в лучшем миксе на субботней вечеринке Red FM. Меня зовут Илья Глебов. Двигаемся. Двигаемся. Двигаемся.

Это оба их фирменная танцующая королева. Ну, тот самый случай, когда вдруг кому-то не хватает поддержки. Мол, ты, дорогая, прям королева, когда танцуешь. Прямо сейчас каждый из вас, девушки, посылаем этот самый императив 23-34 в столице. И мы продолжаем субботнюю вечеринку Red FM. Лучшая танцмузыка здесь. И мы двигаемся.

0: 220 километров в час. Ну, это не Антон фамилия. И мне кажется, надо как-то немножко притормаживать. Но при этом танцы продолжаются. Танцы у нас продолжаются до полуночи, потому что с 9 до полуночи лучшая танцевальная музыка на вечеринке Red FM. И меня зовут Илья Глебов. Я с вами прощаюсь ровно в полночь. Здесь будет Дмитрий Майоров. Встречайте его радостно. И будьте здоровы.
1: Реклама.
2: Вы владелец бизнеса. А значит, работайте сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе 12+.
3: Да вы заработали.
4: Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
2: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
2: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
6: Интернет-поток RetroFM 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е.

о том, что уходило лето, мы с вами все прекрасно осведомлены. Но подгонять его первым снегом, это кажется как-то чересчур. Просто жители Свердловской области наблюдали на днях снежные хлопья. Как-то рановато, погода чудит. Мы же с вами особо не чудим, но точно не скучно. Отдыхаем вместе, продолжаем отдыхать. Меня зовут Дмитрий Майоров, на Ретро-ФМ уже впереди Рики и Повари, команда Любе. В столице 20 минут первого. Всем большой привет.

Лето уходит и приходит, а проверенные временем хиты, как всегда, при нас на Ретро-ФМ. Кто уже познакомился с нашим новым приложением Radio Hub, в курсе, что помимо основного эфира, в нем еще есть подкасты популярных шоу, множество разных музыкальных интернет-потоков. Вы также ищите, скачивайте Radio Hub в магазинах приложений. Как только так, сразу включайте Ретро-ФМ в любое время, в любом месте. Ну, наши подкасты точно, их можно скачивать и переслушивать, даже когда нет интернета. В какой-то момент это может пригодиться, пользоваться, конечно. Ну а в самые ближайшие минуты встречайте Виктора Салтыкова и Саваш на Ретро-ФМ в столице 0 часов 35 минут.

0: Чтобы вырасти, нам в детстве советовали налегать на кашу, а сейчас в надвигающийся сезон простуд специалисты напоминают про витамины, витаминную поддержку наших организмов, советуют почаще есть жирную рыбу, яйца, тыкву, морковь, орехи. Ну, на что, долго уговаривать не нужно, едем. Ждем скорого музыкального появления на Ретро FM АХА и АБ. Столица 0 часов 49 минут.
1: Реклама.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: FM.
1: Так, практически час ночи в столице. Скоро услышим хай-фай Bad Boys Blue на ретро-ритме.

0: На нашей улице очередной праздник. Сегодня, 30 августа, отмечается День доставленных посылок. И, судя по интернет-подсказкам, этот день можно считать и днем доставленных заказов. Но это уже, конечно, более массовое явление. В столице 19:00. Несколько минут ожиданий. Услышим на Ретро-ФМ Мадонну, Юрия Антонова и Джо Кокер. Они на подходе.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечеринка. Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Ровно в 21:00.

Чак Берри, его запоминающейся историей середины 60-х на Ретро FM. Мы с вами продолжаем отдыхать. Лишний раз не отвлекаемся. Это Ретро FM, это Ванесса Паради и Евгений Белоусов на ближайшее. В столице час 36 минут.

0: Это стать судьбой всем на свете. Уже сколько лет сейчас озвучивает Леа Буш на Ретро FM. Как-то попадалась мысль. Наверное, все же хорошо, что некоторые мечты, особенно детские, остаются неосуществленными. А то бы сейчас ездил, допустим, на Вишневой девятке, был продавцом кассет и картриджей для Дэнди. Ну и все в этом духе. В столице час 49 на Ретро FM. До очередной часовой границы успеем услышать Рика Эстли и песню «Министра администратора».
1: Реклама.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

0: Сегодня во всех случаях идет на пользу и в плюс установка. Даже если что-то не умеешь делать, главное делать это невозмутимым видом. Хотя для танцпола любые танцы и телодвижения вполне подойдут. На смену команде Бакара их, что ли, гимну раскрепощения сейчас подойдут Роксет и команда Ронда. Здесь на Ретро FM в столице 2 часа 20 минут.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону 101.2.

это все именно Just. Как-то все просто выходило в Modern Talking в свое время. Говорю про их историю успеха. После оглушительного успеха дебютного альбома ребята не сдулись, закрепили свои позиции, выпустили следом пластинки. Это история, например, с их второго студийного альбома. А так в копилке Modern Talking вроде 12 студийных альбомов. Немало. В столице 2 часа 35 минут на Retro FM. Как минимум впереди Хулио Иглесиас.

со снежными настроениями. Лето в целом как-то не вяжется, но всякое возможно. Жители Свердловской области уже стали свидетелями снежных хлопьев. Стали свидетелями такого сюрприза. Не уверен, насколько приятного. Но уверенно могу сказать, что обожаю на подходе на Ретро FM. Встречаем их в столице 2 часа 49 минут.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.